не зникнем, мы изменимся. Скинувши старую одежду, познай нас, отчинить браму.

0: Еўразум.
1: Змісер, нядаўна ў цябе ў эфіры быў доктар палітычных навук Андрэй Казакевіч, які ўпэўнены, пакуль ідзе вайна ва ўкраіне, Еўрасаюз не будзе здымаць санкцыі з Беларусі. Чаму Брусэль займае такую непахісную пазіцыю?
2: Тут усё вельмі прагматычна. Як казаў сам спадар Андрэй, у Еўрасаюзе ёсць трывалы кансэнсус. Паколькі Беларусь выступае саюзнікам Расіі, любыя паслабленні санкцый прывядуць да таго, што тавары і рэсурсы пачнуць бесконтрольна перацякаць у Расію. А механізмаў, каб гэта пракантраляваць, проста няма. Ды даверу да беларускіх уладаў нуль.
1: Зразумела, але чаму тады самы Мінск нават не спрабуе прыбраць відавочныя раздражняльнікі? Напрыклад, спыніць штучны міграцыйны крызіс на мяжы ці кантрабанду сігарэт, каб паказаць хоць нейкую добрую волю.
2: А ў гэтым якраз і ёсць іх логіка. Беларускія ўлады выдатна разумеюць, што б яны не зрабілі, пакуль ідзе вайна, ніякіх палёгкаў усё роўна не будзе. Таму яны і не бачаць сэнсу неяк напружвацца і рабіць крокі насустрач.
1: Атрымліваецца замкнёнае кола. Галоўнае, што зараз трэба Еўрасаюзу ад суседзяў, гэта бяспека. А Мінск і прыватна Лукашэнка яе гарантаваць не можа, бо цалкам завязаны на Расію і ход ваенных дзеянняў.
2: Давай паслухаем, што пра гэта кажа яшчэ адна госця майго эфіру, палітолагіня і кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова.
3: В данном случае он играет на поле российском. Это понятно. Зато за это, скорее всего, он получает что-то другое. Ну, заказы. 5000 предприятий работает на ВПК России. Вернее, наш фактически уже ВПК теперь работает на российскую армию. Вот. И это существенный поток, как бы, ну, бенефита. Я не знаю, там, прибыли и так далее, и тому подобное. То есть за счет чего белорусская промышленность сегодня и живет. Вот. Это надо отрабатывать. Вот он отрабатывает.
1: Атрымліваецца, што раней тактыка Лукашэнкі была такой. Мы будзем трымацца ні кроку назад, а Захад рана ці позна сам прыйдзе з нейкімі прапановамі і паслабленнямі. І пасля выбараў 2006 і 2010 гадоў гэтая схема сапраўды працавала.
2: Так, але пасля падзей 20 года, а тым больш з пачаткам паўнамаштабнай вайны, усё змянілася. Цяпер гэтая вайна проста не дазваляе Мінску нагнуць Еўрасаюз з узвыклай для яго традыцыі.
1: Працягваем слухаць Розу Турарбекаву.
3: Но его разлік на то, что до улады у ЕС придут політичні групи, які пойдуть на легкий компроміс з ним. Я маю на увазі, наприклад, у Германії АДГ. Ведаеце, я так само разумею, что он чует і слухає то, что говорить Путін. А вось зусім недавно я бачила і чула то, что говорил Макфол. Ви ведаєте, это американский амбассадор, який довгий час працював у Москве. Uh-huh. І ось он говорил про то, что про свою розмову перед войною, задовго до войны, все ж таки это отбывалося, з Шуваловым. Коли ви пам'ятаєте, був такой російський політичний і государственний державний діяч. И вот гэты Шувалов сказал ему, что вы, американцы, Украины, будете цікавіцеся вельмі коротко. А для нас, Украина, это долготерминовый интерес. Тому вы уйдете, а мы тут застанемся и своего добьемся. И я так меркую, что ну, примерно то же самое, может, Путин говорит Лукашенко, и Лукашенко так само, користаючися своим особистым политическим опытом, он так само меркует, что ну, придет час, и это Европа, там все урады поменяются, улады поменяются, и будет час, коли окно махчимости отчинится. Вот для его это окно махчимости у будущего не так само. І я меркую, што ён якби, ну, вот он руководствуется такими соображениями. З другого боку, конечно, для яго ситуація зараз не вельмі, я маю на увазі знешня, не вельмі добрая, тому що поміж не зрозуміло, чим закончиться эта война, Україна оказалась зубами. Ось вона дає асиметричний отказ. І асиметричний отказ з боку України відносно Росії – це одно, а, наприклад, український отказ на виклики з боку Білорусі – це зовсім інше. Він про це так само розуміє, що Україна може їм скористатися його слабіной такой вось, і ён можа это таксама патрапіць у такую пастку. Таму як бы для яго таксама зараз не вельмі добрыя часы, таму што знешні вось контур ён працуе супраць яго. Но і это па-першае, па-другое, канешне, тое, што зараз Расія, зараз Масква, яна ў такім не самым лепшым стане. И это так само перед ним ставит питание, а насколько Москва захочет как бы оборонять его, например, и так далее. На шмат питання, но стратегия его такая, какая была, вот то, что он различивает на то, что будет час, и окно возможности отшиниться на европейском направлении. Я упевнена в этом. Упевнена я, потому что я чую некоторые отголоски вот экспертных таких размов помеж западными экспертами экспертами и белорусскими проуладными, не ведаю сказать, экспертами или кто они там. А, вот, и вот яны, ну, они буквально проговаривают эту позицию, что время будет работать на нас, к власти в Европе придут те, которые с нами будут договариваться. Поэтому никаких уступок мы сейчас с вами не будем делать там. Права человека, еще что-то нет. Это мы говорим, что Европа не идет на, не снимает санкции, не идет на диалог с Лукашенко. Но с той стороны тоже такая же позиция. Это называется, как это, позиционные такие торги. Позиционный торг, как правило, не заканчивается переговорами нормально. Поэтому сейчас у них позиционный торг, и все.
1: Нягледзячы на канфлікты з Еўрасаюзам, Лукашэнка ўсё яшчэ спадзяецца, што аднойчы акно магчымасцяў адкрыецца, і ён сядзе за стол перамоваў па ўкраіне.
2: Роза Турарбекова ўпэўнена, апошняе слова ў гэтым пытанні будзе за Кіевам.
3: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе Зеленскі. Потому что он ну, такая уплывовая фигура, вельми моцная фигура. И он может поуплывать на то, как Европа все ж таки притримливалась той же жесткой позиции относно Беларуси и России, конечно, по-перше, России, потом Беларуси, для того, как выторговать более как бы приемные умовы для домовой, мирной домовой. Потому что, по-перше, что цікавить, конечно, Зеленского, это гаранты безпеки для Украины. А какие-то гаранты безпеки могут? Межа, конечно, и не вывод российских войск с территории Беларуси, демилитаризация Беларуси. Вот, и я меркую так, что, вот, ну, как бы, жорсткасць пазіцыі Украіны будзе стрымліваць Еўропу ў тым, каб вось дамовіцца вось па такому амерыканскаму як бы трэку. Таму што для Еўропы вельмі важна зараз захаваць моцныя сувязі з Украінай. Нават у нынешніх умовах, ну, ведаеце, такого складаных размоў паміж, напрыклад, Украінай і Польшчай. Усё ж такі генеральны напрамак ён сохраняецца, захоўваецца. Апошні там заявы, напрыклад, Наўроцкага, она паказвае, што стратэгічны напрамак ён захоўваецца. Я маю на ўвазе падтрымка Украіны супраць Расіі. А вось, а падтрымка Украіны супраць Расіі і Беларусі, я думаю, што таксама. Вось, поэтому вось наш спадзеў на Зеленского, и он не пустый спадзел, и он на самом деле спадзел. Но все ж таки мы повинны разуметь, что Зеленский по-перше ставить для себе мету гаранты национальной безпеки, украинской безпеки.
1: Далее в программе Еврозум.
2: Візы для беларусаў, месяцы чакання і страх пераследу.
0: КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра і менш магчымасці ціснуць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: уже на Белосточине были ликвидованы все белорусские школы. В 56-м году менавіта створилась Нива, как тыднёвик белорусов, у Польши. И она по сегодняшний год существует. В 80-е годы белорусская меньшинство включилась как структурально у змагання, у антикоммунистичное вошла как единая меньшинство у Польши. Только белорусы створили и подпольные выдавецтва, и свои структуры громадско-политичные. Мы начали в рамках демократичных законов домагаться правов для национальных меньшинств. И это с большими или меньшими успеховостью удавалось. В выборах самурадовых выигрывали, бургомистры были наши. Пошло тогда отбудова развития школьництва в Белостоку. 98 год, супольно с щабрами, журналистами, которые были выкинутыми с радио 101.2, начинаем створать радиорация. В 2020 года в Белостоку появляется великая хвала белорусской политической миграции.
1: У Белостоку тут белорусская диаспора, плюс мясцовые белорусы, это уже довольно великий показчик населенству. Скажем, в других городах нема так много белорусов. Белосток есть один из тех больших городов Польши, где не украинцы, как диаспора, доминует только белорусы.
2: Татьяна Зимницкая, ТБК. Ну, мы каждый год ТБК робить такие вот поездки, но в этом году вы решили на Белосточность. Еще не были тут. Меня як раз цікавіць вось беларускае жыццё тут, каб параўняць, вот як мы там у Вільні живём, параўнаць, як беларусы тут.
3: Бачыце нейкую розніцу, падабенства?
2: Беларусы тут больш аўтахтоны, а ў нас ўжо аўтахтоны палякамі зрабіліся, нашы беларускія аўтахтоны.
4: Александр Адамковіч, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве. Тут ўжо другая паездка таварыства афіцыйная. Першая была 13-14 годов тому, когда мы проехались по Белосточине. Так само мы вельми широ сопрацовничаем с Дорофеем Фиоником и музеем Малой Батьковщины у Студиводах. Кожный год ладим наш совместный фестиваль «Беларусь старожитная», который отбывается в Вильне, куда собираются белорусские фольклорные коллективы и выполняют свои аутентичные спевы. Тому вот как бы две меты. Ближе познакомиться с регионом, с новыми организациями и подтримать наше сотрудничество. На жаль, на Вильнюсщине автохтонное белорусское населенство сполонизовалось, на Белосточине покуль оно заховывается. Коли в Вильне белорусы, там белорусской гимназии, те, кто записывается белорусами, в основном приехали из Беларуси, то тут головная частка белорусов – это все ж таки автохтонное населенство. Хотя там православная, тем не меньше не автохтонная.
5: Змитер Виленский, я с товариства белорусской культуры у Литве, с Вильни. Я не персонально принимал решение, это мы разом с товариством, ну, нашей организацией, вы решили познакомиться с местовыми белорусами, Белостоку, Бельск-Подляскова и так далее. То есть это некая вандровка для знакомства и с регионом, и с людьми. Мы-то буквально несколько один еще, как приехали, не поспели навод погулять по Белостоку, але у дороги зауважили, что как бы шмат лесов, внешняя природа вельми подобная.
6: І гэта вандроўка сябру таварыства культуры ў Літве працягнецца і ў бліжэйшыя дні. Сябры наведаюць беларускія арганізацыі і мерапрыемствы на Белосточчыне.
7: Раніца з рацыяй.

вечное блуханье, это каханье вечное. Это каханье, просто катаванье, это

здымкі, все поцалунки, обдымки, ягоны водор на твоих устнах. Хочешь, кричи до болю, ну а хочешь, плач, дай волю, але обяцай, почать усё.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больше тримав, прокатя.

0: Говорится у поведомлений организации. 7 вересня выйдет новый номер часопіса Time. На вокладце его будет первая ракетка сусветного рейтингу белорусская теннисистка Арина Сабаленко. И она стала первой белорусской, якая заявилась на вокладце американского часопіса. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог об развитии подей у свете спорту, у черговом выпуску на хвалях. Радио Рация.
1: Спорт Экспресс.

0: в окно. Я прошу тебя вечер пошукать. Я хочу колеровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Мы были сябрами-рызыканты, на усіх святах мілі каравай. И до нас и слезы сюды карты, только ставить ставки поспявай. Мы дзяўчатам отляплялі воцы.

стане постоянной геополитичной непэўнасці. Пасля 2022 года ситуация изменилась. Приднестровье опынулось фактично изолированным от России. С одного боку Молдова, якая последовательно рухается в Европу, с другого Украина, для якой российский контингент на заходней межи застается потенциальной погрозой. Нездарма после новой хвали пашпортизации Владимир Зеленский доручил наладить контакты с Кишиневым на конт суместной оценки и агульных деяний. Тому сценар суместных деяний Молдовы и Украины уже не выглядит такой фантастикой, как несколько годов тому. Россия не имеет сухопутного коридора до Приднестровья, тому худко перекинуть туда значные силы не сможет. То, что 30 годов было российским козырем, перетворилось в уразливый анклав. Именно тут возникает возможность асимметричного отказа Москве. Не обовязково войсковая, политичная и экономичная изоляция российского контингенту с наступной реинтеграцией региона стала бы серьезной поразой Кремля. У ладу Путина одна страта Приднестровья, зрозумела, не обрыне, але може створить небезпечный для Москвы прецедент. Імперія починає не набивати, а гублять території своєго впливу. Придністров'я – це частка більш широкої постсовєтської проблеми. Совєтська національна політика покинула після себе межі і автономії, які після розпаду Совєтського Союзу стали глебою для конфліктів у Карабах, Придністров'я, Абхазія, Повнєва Осетія. Пізніше Росія вже свідомо використовувала подобну логіку у Кримі і на Донбасі. Пашпорти, оборона суайчинників, войски і заморожування конфлікту. Тому тепер головне питання навіть не у тим, чи увійдуть завтра молдовские и украинские войсковцы у Тирасполя. Важнейшее иншее. Упершиню за 10 годы Москва сама вымушенная думать, как утримать один со своих постсоветских анклавов. И массовая раздача пашпортов разом с погрозами Кишиневу и Киеву может свечить не столько про силу России, кольки про то, что она отшивая. Старый механизм контролю за былыми колониями начинает давать сбой.

0: Радио Рация. Семятычи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Белорусская Радио Рация.
3: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
4: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывать связь с белорусским громадством.
5: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
2: Радио Рация.

0: closed.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У Беларусі збіраюцца па-новаму лічыць і налічваць дапамогу па доглядзе за дзіцём да 3 гадоў. Цяпер яна аднолькавая для ўсіх і не залежыць ад заробку бацькоў. Урад прапануе прывязаць выплату да даходаў атрымальніка.
2: Пры гэтым абяцаюць захаваць цяперашні памер як мінімальную гарантыю, а верхняй мяжой зрабіць сярэднюю зарплату па краіне. То бок для людзей з большымі даходамі выплата можа быць вышэйшай.
1: Логіка ўладаў простая. Калі жанчына добра зарабляе, яна губляе больш грошай, сыходзячы ў дэкрэт. Большая выплата, як разлічваюць аўтары прапановы, можа падштурхнуць такіх жанчын да нараджэння дзяцей.
2: Але тут узнікае галоўнае пытанне. Ці сапраўды грошы могуць істотна паўплываць на рашэнне нараджаць? Бо справа ж не толькі ў памеры дапамогі, ёсць кошты жылля, дзіцячых тавараў, магчымасць вярнуцца на працу і ўвогуле упэўненасць у заўтрашнім дні.
1: І нават цяпер дзяржаўная падтрымка сем'яў даволі шырокая. Акрамя штомесячнай дапамогі існуюць выплаты па нараджэнні і сямейны капітал. Аднак праблему нізкай нараджальнасці гэта не вырашыла.
2: Ці можа новая схема нешта змяніць і каго насамрэч урад спрабуе зацікавіць большай выплатай? Пра гэта Еўрарадыё пагаварыла з эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім.
3: Идея тут на самом деле как бы понятна и простая. То есть идея в том, что женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать. То есть, соответственно, те, кто зарабатывают ну, намного больше там, средней, или больше средней зарплаты, просто, ну, пока просто неизвестно, какой процент от средней, вернее, не от средней зарплаты, а от там, заработка, то там, от этого заработка женщина будет получать в качестве пособия. Но как бы, если у кого-то будет там, значительно выше средней зарплаты, ну, наверное, ему будут платить, ей будут платить просто среднюю зарплату. Вот, то есть это как бы идея такая повысить рождаемость. Но это на самом деле идея повышения рождаемости по принципу, что ну, вот надо что-то делать, а сделать ничего нельзя, а сделать нечего. Поэтому вот надо сделать вид, что мы что-то такое делаем. Потому что ну, проблема с рождаемостью в Беларуси, она не в размере пособий. Я просто обратил внимание, что с 2015 года размер пособий в Беларуси на ребенка вырос в 4,3 раза. Если считать в долларовом выражении, то он вырос в 3 раза. И при этом вот этот коэффициент рождаемости, он в 2015 году был 1,76, а сейчас он меньше, чем 1,1. То есть он упал там на 6 с лишним вот этих процентных пунктов. То есть повышение пособия, ну, вообще никак не помогает, да. Как бы, ну, и тут, собственно говоря, есть две такие, как бы, ну, с одной стороны, во-первых, есть общая демографическая тенденция, рождаемость снижается там во всех странах Европы, да, и то же самое происходит в Беларуси. С другой стороны, в Беларуси уровень рождаемости снижается гораздо быстрее, чем в странах Европы. Вот в том же 2015 году у нас вот этот коэффициент рождаемости был выше, причем ну, так существенно выше, чем, например, в Польше. И он был выше, чем в большинстве, ну, нет, не в большинстве, а просто чем во всех соседних странах. Вот. И, а сейчас у нас коэффициент рождаемости находится на уровне, ну, по-моему, ниже нас только Мальта, да, и Украина. То есть воюющая Украина и Мальта, ну, Мальта там, в принципе, традиционный и очень низкий процент рождаемости. Вот, как бы, ну и глядя на то, что вот он упал именно за последние 10 лет, да, ну нельзя не заподозрить, что это как-то связано с тем, что сотни тысяч белорусов уехали из страны после 2020 года. Вот, ну то есть это один фактор. Другой фактор, ну другой фактор, наверное, еще это еще и общее отсутствие ощущения стабильности. То есть люди просто не очень верят в то, что будущее, вот это будущее. будущее оно будет стабильным и что вот можно ждать от него чего-то хорошего, что, собственно, неудивительно, учитывая там соучастие Беларуси в войне и постоянные риски того, постоянный просто риск того, что Беларусь может быть втянута в эту войну напрямую. Поэтому я, честно говоря, думаю, что от этого решения о там, вот, изменении порядка выплат вот этого пособия, ну, вот оно вообще никак не поможет повышению уровня рождаемости.
2: Таким чином, пропанова выглядая, як спроба зарабіць падтрымку больш выгаднай для сем'яў з высокімі доходами. Але пытанне застаецца тым жа. Ці дастаткова адной выплаты, каб людзі сапраўды вырашаліся нараджаць дзяцей?

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 19:49 польский час у Беларуси на годину позднее, что завершает нашу музычную годину Candlebox с Вадой and Niches and U2 так само прогучить у этой године. А наступную распочнем не только доброй музыкой, але и новыми цікавостками про сегодняшний день.

Умираю в очах надеи. Збираешься марю одну. И гэты вечер таямниц.